0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров и как учил нас праведный.

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессиональных.

Москва лучший по профессии. Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас праведный.

вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

0: Специальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Грозный. Сагам Саратулдыя.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Единая Россия партия регионе Чудейкововших Тюрнаха Амис Тенд Шбохба Юлилла Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самурдакра Центрышка. Цер Алшохал программин Бахар Хошнхетер Кулдарю. Майднашка Хадешбу Молодая Гвардия Единой России Организации Жигархой Кадыров Амат Хажицарахчу Университет Студентш. Цер Годо Граждан Шна Хихашс Иштла Амбершкой Шейда Дулур Шдоузитри Ишхал программе Юдигри. И Дереги Дадули Инду граждан Шюраллина Мехал Бол Хилмашню Озойолч Алшонц. Духкашершка архивышка Эллинчо Элман Гулари на Габьяньоч книги Гейтам Дабяна.

Болсацуш Бац, Карачхайна, Алгарч, президент России Турполхоч Кадыров, Аматажи Куст, Эпхичукачан Герг Дигн, Зорбня Яхке, Чешулом, Цилчмет, Кшкахи, Урхляц, монографии. Март бетчекене дакидонш дакин зинш дине регионе суюк адар сёлжгалар устрадгал бюч нект эртэй. Хетта дадулин дут эй метуатур белгш мэгдас кадыров рамзант эдиллард. Вай мэгда халгарч динош кахилер сега инспекцийц. Меттегер белгш масех мюрана дегнду. Нек объект метуатош сега кахуек шву куздгстаг лерин техника. Керл чтэй алсам тарун шхарю машинч кхабер шкет шву долш-долш холх. Цар баркал бог ищ сихат эй метуату долварн. Гонш тис хилхал хиларн белгш деш дар элдоч этунш бина кегер машин шекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белгш дечум майдна. Москва худенош када бэгнер страна читали эл халкшнюгар қолсам. Цойуқ адақ лучшылы селжғалыр чулюемар шоузғыши илчколи дешархой. Проект көрт алшу классический литература, карырчхен технологичца язар хиллы. Дэгшхой дезар шайхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цьёгш. Ваймахарч дешархой ролика штёллаш лейн жюрис. Цар халгар метгияқын Элмант Саделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишташ ролг метгияқын дуэзала цхана книгш ешэр алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу иштах качпачалгшка. Карчу командил халгбол. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

Это была Анжела Дудаева с композицией «Нох Чичо». На часах у нас 8.06. Эфир на радио «Грозный» продолжается. Вас всех, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. Пробуду с вами сегодня до 12 ровно и буду вас радовать самой полезной информацией, конечно же, самыми классными музыкальными новинками. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной на волне 105.4 FM. Ну и, как обычно, хочется начать это утро с интересных фактов, с календаря событий, рассказать вам быстренько о праздниках. Итак, у нас на календаре 20 мая. Сегодня отмечается Всемирный день метрологии, также Всемирный день пчел и Всемирный день травматолога. Всех тех, кто с этими праздниками хоть как-то связан, конечно же, от души поздравляю и желаю легкой работы. Ну и поздравляю также именинников, которые сегодня отмечают свой день рождения, и желаю в первую очередь крепкого здоровья. Да, алдика дукудах дуэлхшу. И открывает наш сегодняшний эфир Мурат Дударов. Композиция «Хазайо» для всех наших слушательниц в качестве музыкального подарка.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и

0: готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились некоторые горные породы. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза – ваш безупречный стиль.

0: погрузитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: Ну что ж, 9:00 на часах, самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, у нас на календаре 20 мая, прямо сейчас за окном плюс 18 градусов. Местами по республике идет небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 22, и также ожидается в дневное время местами по республике небольшой дождь, если верить прогнозу. К вечеру температура упадет до отметки плюс 19, будет пасмурно, без осадков, и ночью составит плюс 15 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 81%, ветер у нас юго-западный, ощущается как плюс 19 градусов, и закат сегодня мы с вами ожидаем 19 часов и 18 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. И также всю неделю в Чеченской Республике у нас прогнозируют дожди, поэтому водители, будьте бдительны, аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скорость.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
6: В суд вызывают.
7: Наследство не можем поделить.
6: У нас сделка крупная намечается.
8: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
9: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
10: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Илья Сабиев с композицией «Безыман Марзо». На часах у нас 9:23. Эфир продолжается, и стартовала рубрика, в рамках которой сегодня разыграю две вкусные пиццы от нашего партнера, пиццерии Рафаэла Эспозито. Ну и напоминаю вам адреса. Первый адрес — это, конечно же, всеми знакомый проспект Путина, 10. И второй адрес — это торговый центр «Грозный молл». На первом этаже располагается большой уютный семейный ресторан. А там вы можете отведать абсолютно все, от национальной кухни до европейской, также и восточная, и азиатская. Есть все у этих ребят, поэтому если не знаете, где вкусно пообедать, обязательно отправляйтесь именно туда. Ну а в случае, если у вас нет времени, вы всегда можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, и вам доставят в офис прямиком, вот прямо до офиса и поднимут эту еду. Ну и есть еще одна категория, которая не любит ни заказывать, ни куда-то ходить в обеденные перерывы, а любит выигрывать от радиостанции «Грозный». И вот для того, чтобы выиграть, вам нужно просто правильно ответить на вопрос. И вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так. Какая планета ближе всех к Солнцу? Варианты ответа: Венера, Земля, Меркурий или Марс? Какая планета ближе всех к Солнцу? Венера, Земля, Меркурий или Марс? Пишите на номер 5533, кодовое слово «Привет». Всем тем, кто будет принимать участие, конечно же, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
1: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении.

0: Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
1: Ищу работу днем с огнем.
0: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Какие слова в этой песне, какая музыка. Ильяс Ибиев с композицией «Стогола» специально для вас на радио «Грозное». На часах уже 9:53, и пора закрывать нашу рубрику, в рамках которой я сегодня разыграла две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия «Рафаэл Эспозито». И находятся они по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре «Грозный Молл» на первом этаже. Ну и напомню, телефон службы доставки 8-928-300-3385. Для того, чтобы забрать сегодня пиццу от радиостанции «Грозный», вам нужно было просто правильно ответить на вопрос и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Я вижу очень много вариантов ответов. Конечно же, все они верные. Вопрос у нас звучал так. Какая планета ближе всех к Солнцу? И варианты ответа: Венера, Земля, Меркурий или же Марс. Правильный вариант ответа — это, конечно же, Меркурий. И у нас сегодня победителем становится абонент, чей номер оканчивается на 7087. Абонент, мы вас поздравляем. Две пиццы ваши. Вы уже можете позвонить по номеру 8-928-300-3385 и сказать, что вы стали счастливым обладателем двух пиц. Вам скажут выбрать. Выберите две пиццы, которые хотели бы сегодня отведать. Ну и в любое время для вас удобное сможете забрать. Но не только две пиццы вы сегодня получаете, а также безумно-безумно красивую композицию. Думаю, не только наш победитель, но и все слушатели будут рады этой композиции. Это, конечно же, Макка Сагаипова «Хазакан» для всех вас.

Очень красивая композиция от Вальда Гадаева «Хосе Бэсте Ю», новинка за 26-й год на радиостанции «Грозный». Для всех наших дорогих слушателей прозвучала в качестве музыкального подарка. Я напоминаю, что наш эфир продолжается, и у меня для вас небольшой анонс. Напоминаю, в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Также напоминаю, что всю неделю нам прогнозируют дожди в Чеченской Республике, вот, поэтому призываю водителей, будьте бдительны, аккуратны за рулем, и соблюдайте все правила дорожного движения. Всем тем, кто сейчас находится в дороге, я, конечно же, желаю

0: пластинки, послушаем старые, забытые, но всеми любимые композиции, и далее уже в 11 часов будем открывать час приветов на радио Грозный. Поэтому слушайте радио, не переключайтесь, впереди еще больше сюрпризов для всех вас.
1: Старые

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LIL 9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладу Алаш Керлнашк. Туризм Хиураха Керла чуд туристический мюра на регион Кичхалах Дисредешки Чудаяна, Шекертя правительство председателя заместитель, Мох экономика Хиур министр Шаптукаев Рустам Олш. Сушек Амелия Белгалдин, туризм Хиур Угре Керчхлерин Хилар региона Айдал. Цун Куэллинду Духдик Хейл Шкочье Шукарчхайна проект. Ваймох турист Шнбиз Белбу Алам культури Тахлонаш истории Силалаш Бандулш. Ишта Царнгале Угре Хасчехлур Шиолу Вайкерт Шахар. Шаптукаев Белгалдин из Фирки Урия Мехал Хиркелер профильной организации Ша Айдал Органша Туристи Хашт Шкоч Даргур.

шорбич. Цулсо хаштш коч да дис карр чхент эдахкарс дош эл. Кечуня дис едина кими халхаттарс хан кетер дерзош, шептукаевс дина цамогт эдахкарш массарнат эдилин шайди карш коч дарца жюпалле хилар. Жгала инфраструктура для жизни алчуком проекта цдох шкарл йохшу йохон заенш цюнх болхамби на гышлучера у сами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству. Белш дерзу леринду карашо чек дали. Карарчханна юш дин дейлду ест сов процентан. Инца белша юкляцнду садаев и анисяни дьякова царгду урмаш ишта халгра шолуга коалга юккара юалга микрорайонш. Ведомство хайтин мегдаска Дэров Рамзан Эдиллер цу проектац белгш дахвашхилар шарой гюмса муниципальный коштшка. Литературе тэхлу элла экскурсия даях алшоньях ду сёлжгалар чу Айдамиров Абузар Зарахчуком библиотеке. Цун билгал енхан июнь бетта тэпхэ алга деду. Ихамбин регион культуре министерству. Мероприятие лерин хэрю нохчи литературе историна изэ киэрна. Цун дэк шойтару хэрю вэйком литературе тэхлу гойт шьолу нэг габян ют экспонат шга. Иш цан гурду вэйбэвш болчу классики Мамыкаев Муаммада Музаев Нурди Айдамиров Миров Абузара Ашаев Халида Кияздархой Кюгьознаш Литературе Жигархой Архивни Сюрташ Вошхту Хархош Билгалдо Экскурсии Дэкшхош Духа Мехалник Дэузерка Гургхилар Шахматы школ республики первенства даяна бейршна кыязхошна юка ом библиотеке. Озмяда лучшылы регион муниципалитет шкар шоуздгэ цайт оныш шахматист. Жам эх цайт шарих албулчарню кахтулам бэкэн Шаипов Абубакара Шахабова Саис.

Очень красивая композиция. Какие в этой песне слова? Это был Резавди Исмаилов с композицией «Безаман Диттеш». Она у нас сегодня открыла час приветов на радио Грозный. Напоминаю, дорогие наши слушатели, до конца этого часа у вас есть прекрасная возможность как передать приветы и поздравить своих родных и близких через наш телеграм-канал. Для вас только что мы выгрузили видеоролик с надписью «Час приветов». Отправляйте и пишите ваши текстовые сообщения именно под этим видеороликом. Ну или же пишите на сервисный номер 5533 с кодовым словом «привет» в случае, если у вас не работают социальные сети. Вот пишите, буду очень рада и очень надеюсь на вашу активность. Ну и открывая этот час приветов, в первую очередь передаю, конечно же, огромный саламашл своим коллегам, которым нравится сегодняшний плейлист, в частности, Мадине Тавсултановой. Кстати, Мадин, композиция от группы «Президент» звучала для тебя, ты ее оценила, сразу поняла, вот, и надеюсь, что удалось мне поднять настроение не только твое, но и всех остальных, кто сидит в нашей редакции. Хорошего вам дня желаю. Ну и также, пользуясь случаем, передаю огромный саламашл своей старшей Деи, Шьёкдете и Залине, которые прямо сейчас, я уверена, сидят на кухне, либо завтракают, либо просто сидят, пьют чай и слушают радио Грозный. Шу дебертки дурил дал дука дика дардойк Шьёкдете.

Линхо. И в качестве музыкального подарка выбрала для них очень красивую композицию. Она у нас будет продолжать час приветов. То есть, если Резавди Исмаилов ее сегодня, этот час сегодня открывал, то продолжать будет Тамара Адамова с композицией «Жимала».

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам

0: вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Сам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Это был очередной рекламный блок на радио Грозный. Напоминаю, у нас продолжается час приветов, и ваши тексты вы отправляете, пожалуйста, на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот все, что поступит, обязательно зачитаю. Есть у нас одно. Просят передать самой красивой внучке Сумайке огромный саламашел с любовью бабушка. Подписывается под этим текстовым сообщением. Мы, Сумайе и бабушке, конечно же, передаем огромный саламашел. Желаем хорошего дня, отличного настроения, ну и хорошей композиции специально для вас.

Такая вот красивая композиция от Хусейна Расаева «Baby, you» прозвучала для всех вас. Напоминаю, что час приветов у нас продолжается. И тут прислушались к моему призыву, написали на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Так, если я не ошибаюсь, это Мадина пишет, а могу и ошибаться. Милана, хорошего дня тебе и привет, счастливый пламенный. Я, наверное, никогда не наслушаюсь ваших добрых, теплых эфиров. Просто спасибо огромнейшее вам всем и каждому за это любимое радио, за вашу благородную работу. Вот такое вот теплое пожелание в наш адрес. Спасибо, нам очень-очень приятно. Ну и специально для вас мы решили подобрать очень красивую композицию от Маки Сагаиповой.

0: еще ты хочешь?
1: Чего еще ты хочешь, спрашивает Астемир Апанасов. Я лично хочу, чтобы вы проявили ваш актив и написали на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Набираете номер в смс-сообщение 5533, далее переходите в сообщение, пишите большими русскими буквами слово «Привет», ставите пробел, далее ваше текстовое сообщение отправляете, и в ответном смс вам придет единичка, вы ее нажимаете, отправляете, и ваше сообщение будет доставлено до нас, поэтому пишите. Так, есть еще несколько текстов. Дедикхил Магомадов, Хизрик Саламашл, Дудал Дуквах, Войлхоса, Дик Дещич, Албайтен Хамбу, Ад Амин. Так, Дедик Дойлшу, Диканс Дукъехил Марш Югыл, Док Саламашл, Делордерсун, Угар Халхшук, Акреянига, Цех Чурсай, Белхуашка, Шинзаремига, Кисик, Фатимик, Дал Алштойлшу, Шудац Ариши, Ацарларам, Це Ваша Зарета.

Как я и говорила ранее, все самые лучшие композиции вы можете услышать только на радио «Грозный». Для вас только что свою песню исполнила Элина Муртазова. «Хоми Везер» называлась она. Час приветов у нас продолжается. Есть еще одно текстовое. «Дохсала Машал де Лордер, Сахой Меч, Дикчнютик, Джахарик, Ишцунху Самнаник, Маликик, Ишце, Жимчу, Айкса, Идикдал, Алштуэлшу, Ларамца, Зарета, Элбайтен, Хамбу». Ну и предлагаю прямо сейчас послушать еще одну хорошую композицию от Сулеймана Хамзаева. Далее будет небольшой рекламный блок.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была Мариам Ташаева с композицией «Уэла Маела». И как-то я помню, кто-то из наших слушателей спросил у меня, почему я так часто ставлю именно эту песню от Мариам Ташаевой «Уэла Маела», хотя, в принципе, мне нравится весь ее репертуар, все ее песни люблю, особенно все старые композиции. А есть у меня такая интересная история, так как у нас есть время, сообщений пока новых нет, расскажу быстренько. Это были нулевые, была свадьба маминого брата, проходила она тогда в Москве, мне было 5 лет, двоюродной сестре тоже было 5 лет, нас нарядили в одинаковые костюмы, и вот под композицию «Уэла Маела», я помню, нас дядя поставил на капот своей машины, и мы вот всю песню протанцевали под эту песню, поэтому у меня вот такие вот приятные ассоциации, приятные воспоминания. Мне кажется, если Мариам Ташаева нас слышит, она по-любому вспомнит эту свадьбу, проходила она в Одинцово, вот. Мариам, шугадок салама, шалду, это было незабываемо. Вот, ну и в часе приветов у нас есть одно все-таки текстовое сообщение, просят передать Ханифе огромный саламашл, пожелать ей хорошего дня. Под этим сообщением Ислам у нас подписался. Больше новых текстовых нет, поэтому закрывая этот час приветов, хочется быстренько передать свои личные приветы. Конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам. Желаю хорошего дня, отличного настроения и слушайте радио Грозный. Вот будете слушать радио Грозный, 100% все у вас будет хорошо. Далее приветы отправляются за стенку моим коллегам. Желаю тоже хорошего рабочего дня. И совсем скоро будет обеденный перерыв, поэтому настраивайтесь и заранее приятного аппетита тоже вам желаю. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старая Таги, всем жителям прекрасного города Грозный, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, самый большой и самый теплый саламашл отправляется. Ну и напоминаю, что мое рабочее время тоже подошло к концу. И с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Услышимся мы с вами далмукла завтра ранним утром, поэтому слушайте радио Грозный, не переключайтесь. Масери Аликел.

0: Россия.
1: Маршал Душегладолаш Керлнашк. Туризм Хиураха Керла чуд туристический мир на регион Кичхалах Дисредеш Хичудаяна, Шекюртя правительство председателя заместитель, Мох экономика Хиур министр Шаптукаев Рустам Волш. Сушек Амелия Билгалдин, туризм Хиур Угри Керчхлерин Хилер региона Айдал. Цун Куэллинду Дух Дик Хейл Шкочье Шукарачхайна проект. Ваймох турист Шнбиз Белбу Алам культуре Тахлонаш истории Силалаш Бандулш. Ишта Царнгале Угри Хасчехлур Шилу Вайкерт Шахар. Шаптукаев Билгалдин из Фирки Урия, Мехал Хиркелер, профильной организации Ша Айдал Органша, туристи Хашт Шкоч Даргу Шорбич. Цулсо Хашт Шкоч Дадис, Карарчен Эдахкарс Дош Эл. Хичуня Дис Редина, Мехал Хаттер, Санкетер Дерзош, Шаптукаев Дина Цамот Эдахкарс, Массарна Тедилин, Шайдихаш Шкоч Дарца, Жюпалле Хиллер. Жгала инфраструктура для жизни алчуком проекта цдох карлюхши йохон заинш тюнхбулхамбина гышлушера у сами коммунальный бахма ягорга энергетики министерству белш дерзу леринду карашо чек дали карачханна ушдин дейлду ест сов процентан инса белша юкляцнду садаев и анисяни дьякова царгдул урмаш ишта халгра шолуга коалга юккара юалга микрорайонш ведомство хайтин мекдаска Дэров Рамзан Эдиллер, цу проектац Белхш Дахошхиллер, Шарой Гюмса Мунципальный Коштшках. Литературе Тэхлу Элла экскурсии Дайах Алшоньях до Сёлжа

Балар Чо Айдамиров Абузар Зарахчуком библиотеке. Цун Билгал Йенхан июнь беттет эпхэ алга деду. Ихамбин регион культуры министерству. Мероприятие Лерин Хэрю нохчи литературе истории на изэ киэрна. Цун дэк шойтару хэрю вэком литературе тэхло гойт шьолу нэ габян ют экспонат шгэ. Иш цан гурду вэйбэвш болчу классики Мамыкаев Муаммада Музаев Нурди Айдамиров Абузара Ашаев Халида киэздархой кюгьёзнаш литературе жигархой архивни сюрташ. Вошхту хархош билгалдо экскурсии дэкшхош нухка мэхалник дэузэрка гурк хэлэр. Шахматы школ республики первенства даяна бейршна кэсхошна юка ом библиотеке. Озмяда лочылы регион муниципалитет шкар шоустрэ цайт онаш шахматист. Жам эх цайт шарих албулчан юк ахтулан бэкэн Шаипов Абубакара Шахабова Саис. Хойт шарих албулчан юк ах тэллэр кхэлэ Эжиев Абдулмалик Ханавова Амина. Пыт шарих албулчан юк ах Зульфикаров Сулейман Шаипова Рабия. Царн соучдэна един партия регионерчдек исполком векалша парламента депутатша. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлшмахкой Марш Айл.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Маршал душегла долаш Керл нашк. Туризм хиораха Керл чуд туристический мюра на регион Кичхелах действедеш хичу даяна. Шекюрдя правительство председателя заместитель мох экономика хиор министр Шаптукаев Рустам Олш. Сушек Амелия Абилгалдин туризм хиор угре кюрчхлерин хилар региона айдал. Цун куэллинду дух дик хейл шкочие шукарачхайна проект. Ваймох туристшн биз белбу алам культури тэхлонаш истори силалаш бандулш. Ишта царнгали угре хасчех лор Шиолу Вайкёрт Шахар. Шаптукаев Билгалдин Исфирки Урия Мейхал Хиркилар профильной организации ша айдал орган ша туристи хашт шкоч дарго шорбич. Цулсо хашт шкоч дадис карарчхэн кэдэхкэрс дош эл. Хэчуаня дисэ дина кэ Мейхал хаттар сан кэтар дерзош Шаптукаев дина цамогт эдэхкэрс массарна тэдилин шайдэкэр шкоч дарца жёпэлле хилар. Жгала инфраструктура для жизни алчуком проекта цдох Карл Йохшу Йохон Зайнш Цюнхболхамбина Гышлучера у сами коммунальный бахма Ягорга энергетики министерству. Белш дерзу леринду карашо чек дали. Карарчханна юж дин дейлду ест ксов процентан. Инца белша югляцнду Садаев и Анисяни Дьякова Царгдул Урмаш ишта халгра шолуга коалга юккара юалга микрорайонш. Ведомство хайтен мегдаска Дэров Рамзан Эдиллар цу проектац Белхш Дахошхилар Шарой Гюмса Мунципальной Коштшка. Литературе тэхло элла экскурсии даях алшоньях до сел жгалар чу Айдамиров Абузар Царахчуком библиотеке. Цун Билгал Йинхан июнь бетта тэпхэ алга деду. Ихамбин регион культуре министерству. Мероприятие лерин хэрю нохчи литературе истории на изэ киэрна. Цун дэк шойтару хэрю вэкоом литературе тэхло гойт шьолу нэ габян ют экспонат шга. Ищ цан гурду вэйбэвш болчу классики Мамыкаев Муаммада Музаев Нурди Айдамиров Абузара Ашаев Халида Кияздархой Кюгьознаш литературе жигархой архивни сюрташ. Вошхту Хархош Билгалдо экскурсии Дэкшхош Ндухка Мехалник Дэузерка Гургхилар. Шахматы школы республики первенства даяхна бейршна киязхошна юка ом библиотеке. Озмяда лучшилы регион муниципалитет шкар шоустгэ цайт онаш шахматист. Жам айх цайт шарих албулчарни ухтулам бэкэн Шаипов Абубакара Шахабова Саис. Ой шарих албулчарни ухтулам тюэллар кхилла Эжиев Абдулмалика Ханавова Амина. Пый шарих албулчарни ухтулам Зульфикаров Сулейман Шаипова Рабия. Царн соуғдшдейна един не партия регионер чдек исполком векалша парламента депутатша. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

13.10 столица. Чила, моха нам как раз-таки не хватало. Синоптики обещают, что нас по-прежнему на протяжении всей этой недели будут ждать сильные дожди, ливни в сочетании с грозой. А я же хотел вам вновь напомнить, что в нашем регионе действует режим ЧС федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких, слушайте радио Грозный и будьте в курсе последних событий.

0: реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Каждый день в новостях мы слышим о новых жертвах телефонных и интернет-мошенников. Жажда легкого заработка в интернете, желание помочь знакомому или просто невинная передача своей банковской карты третьему лицу – все это может в один миг превратить обычного человека в соучастника серьезного киберпреступления. Сегодня мы будем говорить о дроперах и о том, как не сломать себе жизнь из-за собственной финансовой беспечности. В нашей студии начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Чеченской Республики, полковник полиции Муслим Пашаев. Муслим, ашвагал.
2: Я нашел.
1: Муслим, давайте начнем с самого главного, основного вопроса. Кто такие дроперы?
2: Дроперы или дропы – это люди, которые из корыстных целей, в основном за деньги, дают преступникам доступ к своей банковской карте или счету для совершения неправомерных операций. Через них преступники отмывают или обналичивают деньги, полученные преступным путем. Проще говоря, дроперы – это промежуточное звено в цепочке. Деньги поступают на его банковскую карту или счет, а он передает их дальше. Снимает наличные или переводит другому человеку, за это он может получать процент или вознаграждение.
1: Муслим, ну я знаю, что появился не так давно какой-то закон о дроперах, и мы вот тоже с вашими коллегами, когда говорили о дроперах, тоже обсуждали его. Скажите, пожалуйста, вот почему этот закон вызвал такой достаточно большой резонанс?
2: Ну, проще говоря, вот как такого отдельного закона о дроперах его нету. Это изменение в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, внесенное федеральным законом номер 176, который сделали уголовно наказуемым передачу и приобретение банковской карты, счета электронного кошелька или доступа к ним. Большой резонанс данный закон вызвал потому, что до внесения изменений в статью 187 дроперы не несли прямой уголовной ответственности за данное деяние. В законодательстве не было специальных норм, прямо предусматривающих наказание за деяния, связанные с передачей и приобретением банковской карты, счетов, электронных кошельков или доступа к ним третьим лицам для совершения неправомерных операций. Вот, поэтому он вызвал такой большой общественный резонанс. Также были приняты поправки в федеральный закон номер 161 о национальной платежной системе. В народе его так называют просто там пресловутый закон 161. Многие блокировки карт происходят в соответствии с этим законом. Он тоже касается борьбы с дропером. Центробанк и другие банки ввели три главные меры противодействия дроперам в соответствии с этим законом. Если проще говоря, коротко, это заморозка на 2 дня. Если счет получателя числится в черном списке Центробанка, банк обязан приостановить перевод на 48 часов, даже если вы сами пытаетесь отправить деньги. Общероссийская блокировка. Клиента, увлеченного в передаче банковских карт преступникам, банк вносит в базу данных ЦБ. После этого его счета блокируются одновременно во всех банках страны. Блокировка дропа второго уровня. Отслеживают и блокируют не только первую карту или счет дропера, но и последующие банковские карты или счета, куда переводились эти деньги.
1: А в каких преступных схемах используются дроперы?
2: В основном в России дропер используется для отмывания денег от мошенничества, легализации преступных доходов и других незаконных операций. Они как бы промежуточное звено, помогающие преступникам скрывать следы хищения или незаконных транзакций. Например, жертве мошенника преступник говорят, что нужно перевести в целях безопасности деньги на безопасный счет. И в качестве безопасного счета выступают в основном номера карты дропов или их счета. После того, как жертва перевела эти свои деньги якобы на безопасный счет, дропер перечисляет их организаторам. Если дропер обнальщик, он снимает наличные с банковской карты или счета, куда пришли украденные деньги, и передает их организаторам схемы. Если дропер транзитник, он получает перевод на свою банковскую карту или счет и тут же присылает его дальше по цепочке на указанные мошенниками реквизиты. Это усложняет отслеживание преступления и следов преступления. Дропер-заливщик, так называемый, участвует в схеме по легализации средств, полученных от продажи наркотиков, нелегального оружия, киберпреступлений и так далее. Он берет физические деньги, чаще у курьеров и других участников, кладет их на свою банковскую карту или счет, а потом переводит организаторам.
1: Скажите, а как защититься и не стать дропером?
2: Защититься от дроперов очень просто. Не нужно нарушать закон. Это довольно просто. Не нужно передавать свою банковскую карту, счета электронных кошельков или доступ к ним другим лицам, ни на каких условиях. Если вы думаете, что сказав, будто потеряли банковскую карту, спасетесь от наказания, то это ошибка. По закону, как только вами утерян доступ к банковской карте, вы обязаны немедленно сообщить об этом в банк. На вашу банковскую карту или счет могут и не поступить средства от неправомерных операций, но сам факт передачи банковской карты или счета из корыстной заинтересованности уже образует состав преступления. Проще говоря, вы продали карту, на нее никакие средства не поступили, но сам факт то, что вы за деньги ее передали другому лицу, это уже является преступлением. Никаких последствий не должно быть. Сам факт передачи уже уголовно наказуем.
1: Да. Муслим, скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено дропером?
2: Если вот говорить обобщенно, общее наказание — это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
1: А если говорить о последствиях привлечения к уголовной ответственности за дроперство?
2: Исходя из наказания, кто-то может подумать, ну подумаешь, 300 тысяч рублей штраф или 3 года лишения свободы. Но на вас остается клеймо судимости на всю жизнь. Человек судимости не может занимать определенные должности на гражданской или государственной службе. Также запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. Вот, по незнанию в молодости человек об этом может не задумываться и не видит в этом трудности, но по истечению времени это ему мешает, мешает его и семье.
1: Скажите, какие рекомендации вы можете дать гражданам для предотвращения участия в киберпреступлениях, связанным с дропами?
2: Вот, запомнить все разнообразие виды преступления, связанные непосредственно с киберпреступностью, это очень сложно. Но есть вот простое правило практически для всех преступлений. Это универсальное правило, которое нужно следовать всем, а именно никому и ничего не сообщать по телефону и ничего не делать по указке тех, кто вам звонит. Кем бы они ни представлялись, как бы ни угрожали и что бы ни обещали. Просто кладите трубку и все.
1: Муслим, спасибо вам большое. Очень полезная информация. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. И говорили мы о дроперах. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились некоторые горные породы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Грозный. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости.
3: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Туризм Хиураха Керл чуд туристический мир на регион Кичхалах Дисредешки Чудаяна, Шекертя правительство председателя заместитель, Мох экономика Хиур министр Шаптукаев Рустам Олш. Сушек Амелия Белгалдин, туризм Хиур Угре Керчхлерин Хилар региона Айдал. Сун Куэллинду Дух Дикхейл Шкочье Шукарачхайна проект. Ваймох турист Шнбиз Белбу Алам культури Тахлонаш истории Силалаш Бандулш. Ишта Царнгале Угре Хасчехлур Шилу Вайкерт Шахар. Шаптукаев Белгалдин из Фирки Урия, Мехал Хиркхилер, профильной организации Ша, Айдал Органша, туристи Хашт Шкоч Даргу Шорбич. Цулсо Хашт Шкоч Дадис, Карарчхен Эдахкарс Дош Эл. Хечуаня Диси Дина, Мехал Хаттер Санкетер Дерзош, Шаптукаев Дина Цамот Эдахкарс, Массарна Тедилин, Шайдихар Шкоч Дарца, Жюпалле Хилер. Жгала инфраструктура для жизни Алчуком проекта Цдох, Шкарл Йохшу, Йохон, Зайнш, Цюнхбулхамбина, Гышлушера, Усами коммунальный Бахма, Ягорга, Энергетики, Министерству. Белш Дерзу Леринду, Карашо, Чехдали, Карарчханна, Юшдин Дейлду, Ест Сов Процентан. Инца Белша Юкляцнду, Садаев, Ионисяни, Дьякова, Царгдул, Урмаш, Иштахалгра, Шолуга, Коалга, Юккара, Юалга, Микрорайонш. Ведомство Хайтин, Мехдас Кадыров Рамзан Эдиллер, цу проектац Белхш Дахошхилар, Шарой Гюмса Мунципальный Коштшка. Литературе Тэхлу Элла экскурсия Дайах Алшоньях до сел Жгаларчу Айдамиров Абузар Зарахчуком библиотеке. Цун Билгал Йенхан июнь бетта Тэпхэ Алга Деду. Ихамбин регион культуре министерству. Мероприятие Лерин Хэрю Нохчи литературе истории на Иза Киарна. Цун Дэк Шойтару Хэрю Вэком литературе Тэхлу Гойт Шьолу на Габян Йот экспонат Шга. Иш Цан Гурду Вайбэвш Болчу классики Мамакаев Муамада Музаев Нурди Айдамиров Абузара, Ашаев Халида, Кияздархой, Кюгьознаш, Литературе Жигархой, Архивни Сюрташ. Вошхту Хархош Билгалдо, экскурсии Дейхшхош, Духа Мехалник, Дейзерка, Гургхилер. Шахматы школы республики первенства Даяна Бейршна Киязхошна Юка Ом библиотеке. Озмяда Лочилла регион муниципалитет шкар шоустрет сайт онаш шахматист. Жам эх сайт шария халболчарни ухтулам бяқын Шаипов Абубакара Шахабова Саис. Ойт шария халболчарни уха Тюэллар Кхилла Эжиев Абдулмалик Ханавова Амина. Пыт шария халболчарни уха Зульфикаров Сулейман Шаипова Рабия. Царн соуштына един партии регионе Чдек исполком векалша парламента депутатша. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

Сегодня 45 минут столицы. Как в свое время говорила легендарная панда кунг-фу, люди подобны пельмешкам, пока не раскусишь, не познаешь, что находится внутри. Вот плюс-минус о том же пела Седа Мирзаева, а «Вызор» именно так называлась композиция. Вот с нами, честно говоря, гораздо проще. 105.4 FM — это наши эфирные координаты. Нас можно слушать в режиме онлайн, у нас даже есть свое специальное приложение, и все это сделано special for you.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: появились в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
9: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
8: «Татаев» всегда ближе к вам.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
1: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которую останутся навсегда.
4: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: рубрике «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exceed, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exceed TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LIL 9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душикла Долыш Керлнышк. Халхшни Арка операция экспорт Алчугом проект Цдош, но через республики Оши экспортни Таронш Алсами Ошалар Белгалдин Ваймех Даскадыров Рамзан. Карарчхан на мой экспорт платформе для регистрации Янью регионера байк компании. Изгод еще предприниматель на Халхшни Арчу Майднашк Боула Шей Таронш Алсамяха. Цюнхболхам Ваймех Даскадыров Рамзан Бетин ВКонтакте Агоне. И что Ваймех Дасхайтин регионер Чу бизнес векалша Дарлястхалар Сауди Аравия Амания Даянчу бизнес миссишка Галфуд Шезер Тейлх Элчу Цанкеч Арбой Эмирачк Дабянчу Гайтме. Тулсов регион правительства России экспортный центр Леренью Бартшдат Илчхайна Война Керл Тарун Шлурил Элхайтин Кадыров Рамзан. Сейсана бена ток зайша айолчар кирмазеч метте диахяктар лушду метте гаш тихш хиларц дюэзн. Цюнх болгам бена мехгде хихамч с гостуми депутат, ночи республики энергетики дегдер киори гулилч оперативный штаб кюгал хочу Дилимханов Адам, ша меттега инспекции схилчул та. Иш цуха айтин дейн комплекс белгшалар цухоқ ахдалерин. Хушмахиллара ваймахка алам хуаттам чолхи бутсунде лом цюлч меттегш канис лушду токмаш яхкар. Зин жду инфраструктуре. Регион Айдала сатсыз деш белых жду, цюна тэхлон ждаях рехул. Терк муниципальный кошторчу елчу России Олимпиаде региональный мюрат толом хошна хехар хошна дина ведомства соухташ. Ишта халхарч президент России Турпалхоч Кадыров амат хажицарахчу региональный урали фонд елла премиш. Цюнх болха амбина регион дешра элмна министра Дааев хошбаутис. Соушдар церемония Даяна Чулгюртарчу Люмарши Илчу Школя. Ишт мероприятия да лучшила муниципалитет администрации Кюгал Хочигаев Айса. Угрехал министр Хейши Хайсин Дишархой Тулми Олимп Центра Белха Гайтми. Даяс Билгалдин Карачара Тирк Оштарчу Школи Дишархой Дикайтм Шхилар. Царьяхна Исхалхара Тэпхитта призовой меткаш. Хейхна Тайлчхайна Иштхаймаш Шхилар. Единый партия хол программе Багар Хошна Хейтер Гулдар Юка Юнохчи Республика. Хабатанчо регион Багар Хош Чудела Тэпхи Эзер Сауда Долуар Боузейтин Лаам. Ишхаклуш Дума Сучу Кюрчу Агонях Мокшал Алшера Дешра Нек Инфраструктуриях Меттегаш Кепе Ялурах Предпринимательшна Одарах Кеймехалч Агонях. Сел Жала Нахте Ецер Кюрт Меттег партия председателя Медведев Дмитрий регионер Чугарали приемнию. Тега Багар Хош Второю партии векалш сацхан кейтарш дадаха хейхарш кладуға. Ишта болбеш у мобильный точкаш. Тега шайла амхойбу бағар хош с болбеш. Болбер зича материалш ваушах тюан хаусарю единый партии кюрчу хочдара исполкоми. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15:27 столица, инструментальный ансамбль «Хазна», вариации на свободную тему, но если быть гораздо конкретнее, то сама композиция называлась «Танец друга». Друзья, напоминаю вам, что час музыкальных билетов продолжается, наш телеграм-канал ждет, не дождется ваших сообщений, называется он, кстати, «Радио Грозный», но это не единственный источник, где вы нас можете послушать. Например, заходите на сайт ЧГТРК «Грозный», там есть очень аккуратненькая, симпатичная и очень крутая кнопочка, нажимайте «Слушайте нас в онлайн». Хотите еще круче, то просто скачивайте приложение «Радио Грозный», и где бы вы ни находились, в каком бы уголку нашего мира ни проживали, всегда будете в курсе последних событий, полезной информации и хорошей качественной музыки. Ну и, например, я вот считаю обязанным напомнить нашим слушателям, что синоптики, к сожалению, обещают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, усилением ветра до 25 метров в секунду. Ну и это, как говорится, не самое страшное. Хотелось бы напомнить нашим слушателям, что вот в регионе введен и действует режим ЧС федерального значения, так что поэтому, друзья, будьте бдительны, берегите себя и своих близких, слушайте «Радио Грозный», наслаждайтесь хорошей музыкой и полезной информацией. С вами в студии микрофона до 17:00. Я ваш покорный слуга, человек, который зовут Руслан.

15.38 в столице. Уже если имеете отношение, то вот именно такие, которых поет Тамерлан Умаев. «Аэроцейл» — именно так назывался этот шедевр. Кстати, друзья, можете просто прислать нам сообщение на наш короткий номер 5533, где указав слово «Привет», вот кодовое, и при этом поставить пробел, вы сможете также передать привет своим родным и близким. Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Грозный», наши эфирные координаты 105.4 в диапазоне FM. Мы дарим настроение, дарим все, что можем подарить, и даже больше. Мы дарим вам стабильно полезную информацию, ну и еще какую-то хорошую, местами не совсем, но все же музыку.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: новости.
1: Маршал души гладолыш керылнышк. Халхшни арка операция экспорт алчугон проекта цдош, но через публикуши экспортни таронш алсами ушалар билгалдин вай мехдас кадыров Рамзан. Карарчхан на мой экспорт платформе для регистрации Янью, регионера бай компании. Из года еще предприниматель на халхшни арчу майднышк боула шей таронш алсамяха. Цюнх болхам вай мехдас кадыров Рамзан битин вконтакте аоне. Ишта вай мехдас хайтин регионерчу бизнес векалша дарлястнелар Сауди Аравия Амания Даянчу бизнес миссишка Галфуд Шезерт Елх Элчу Цханкеч Арбой Эмирачк Дабянчу Гайтме. Тулсов регион правительства России экспортный центр Леренью Бартшдат Улчхайна Война Керл Тарун Шлурил Элхайтин Кадыров Рамзан. Сейсана бена ток зайша юлчар кирмазеч мете диахтар лушду, метигаш тих шхилерс дюзен.

Унрболган бина мэхкде хиэхамч с гостуми депутат, ночи республики энергетики дэк дэркхи урегулилч оперативный штаб кюгал хочу Дилимханов Адам Шаметгя инспекции схилчул тэ. Иш цухайтин дин комплекс бэлгшалар цухоқэх далерин. Хушмахиллара ваймахка алам хуаттам чолхэ бутсунде лом цилч мэткш канислу шду токмаш яхкар. Тхацар зиэн шду инфраструктурин. Регион айдала сатсаздеш бэлгш шду цюна тэхлон шдаях рехул. Муниципальный коштар чуёл уч России Олимпиаде региональный мюра толом хошна хехар хошна дина ведомства соухташ. Ишта халгарч президент России Турполхоч Кадыров амат хажит архчу региональный уралий фонд елла премиш. Цюнах болха амбина регион дешра элмна министра да аев хош баутис. Соухшдар церемония даяна чул гюртар чу люмарши илчу школя. Ишт мероприятия да лучшила муниципалитет администрации кюгал хочи гаев айса. Угрехал министр Хейши Хаусин Дишархой Тулми Олимп Центра Белха Гайтми. Даевс Билгалдин Карачара Тирк Оштарчу Школи Дишархой Дикайт Мшхилар. Царь Яхна Исхалхара Тхейпхитта Призовой Меткаш. Хейхна Тейлчхайна Иштхеймашхилар. Единый партия хол программе Бахар Хошна Хейтер Гулдар Юкаю Нохчи Республика. Хабатанчо регион Бахар Хош Чудела Тэпхи Эзер Соуда Долуар Боузейтин Лаам. Ишхаклуш Дума Сучу Кюрч Агонях Мокшал Алшера Дешра Нех Инфраструктуриях Меттигаш Кепи Ялурах Предпринимательшна Одарах Кеймехалч Агонях. Сюлжала Нахте Ецер Кюрт Меттик партия председателя Медведев Дмитрий регионер Чухарали приемнию. Тега Бахар Хой Тарою партии векалш сацхан хейтарш дадаха хейхарш кладуга. Ишта болбешу мобильный точкаш. Тега шейла амхойбу багар хош с болбеш. Болбер зича материал швоушах тюган хаусорю единой партии кюрчу хочдара исполкоми. Студия Ира Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Суд вызывают.
2: Наследство не можем поделить.
1: У нас сделка крупная намечается.
3: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки Юрискон. Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли

0: подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: остальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомню,

0: Ним Эстео делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт.

0: России.
1: Маршал Душикла Долыш Керлнышк. Халхшнюкарка операция экспорт алчуком проекта цдош, но через республики оше экспортни таронш алсами ошелар билгалдин вай мехдас кадыров Рамзан. Карарчхан на мой экспорт платформе для регистрации Янью, регионера бай компании. Из года еще предприниматель на халхшнюкарчу майднышк боула шей таронш алсамяха. Сюнах болхам вай мехдас кадыров Рамзан битин вконтакте агоня. Ишта вай мехдас хайтин регионерчу бизнес векалша дарлястнелар Сауди Аравия Аманя Даянчу бизнес миссишка Галфуд Шезерт Елх Элчу Цханкеч Арбой Эмирачк Дабянчу Гайтме. Тулсов регион правительства России экспортный центр Леренью Бартшдат Илчхайна Вайна Керл Тарун Шлурил Элхайтин Кадыров Рамзан. Сейсана бена ток зайша айолчар кирмазеч метте дияк тарлушду метте гаш тиқш хиларц дюэзн. Цюнх болгам бена мэхгде хиэхамч с гостуми депутат, ногчи республики энергетики дэг дэрк хиори гулюлч оперативный штаб кюгал хочу Делимханов Адам, ша метгя инспекции с хилчул та. Иш цуха айтин дейн комплекс бэлгшалар цухоқ ахдалерин. Хушмахиллара ваймахка алам хоттам чолхи бутсунде лом цюлч метгшканис лушду,

токмыш яхкар. Тқыцар зиен шду инфраструктурин. Регион айдылы сытсыз деш бэлг шду цюна тэхлон шдаях рехул. Муниципальник Оштарчу Йол Чураси Олимпиаде региональный мюра толым хошна хехар хошна дина ведомства соухташ. Ишта халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров амат хажиц архчу региональный уралли фонд елла премиш. Цюнх болха амбина регион дешра элмна министра да аев хош баутис. Соушдар церемония дая на чул юртарчу льюмарши илчу школя. Ишт мероприятия да лучшила муниципалитет администрации Кюгал Хочи Гаев Айса. Угрехал министр Хейши Хаусин Дишархой Тулми Олимп Центра Белха Гайтми. Даевс Билгалдин Карачара Тирк Оштарчу Школи Дишархой Дик Гайтм Шхилар. Царьяхна Ис Халхара Тэпхитта Призовой Меткаш. Хейхна Тэйлчхайна Иштхайма Шхилар. Единый партия хол программе Бахар Хошна Хейтер Гулдар Юка Юн Нохчи Республика. Хабатанчо регион Бахар Хош Чудела Тэпхи Эзер Соуда Долуар Боузейтин Лаам. Ишхаклуш Дума Сочу Кюрч Агонях Мокшал Алшера Дешра Нех Инфраструктуриях Меттигаш Кепе Ялурах Предпринимательшна Одарах Кеймехалч Агонях. Сел жала нахте Ецер Кюрт Меттик партия председателя Медведев Дмитрий регионер Чугарали приемнию. Тега Бахар Хой Тарою партии Векалш Сацхан Кейтарш Дадаха Хейхарш Кладуа. Ишта Болбешу мобильный точкаш. Тега Шейла Амхойбу Бахар Хош Болбеш. Болбер зича материал швоушах тюан хаусорю единой партии Кюрчу Хочдара исполкоми. Студия Ира Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Отечественной войне. Ребята стали лучшими в дисциплине «Вольная борьба». Соревнования проходили с 11 по 15 мая в городе Тихвин Ленинградской области. Программа включала 6 спортивных дисциплин. Плавание, футбол в формате 6-6, вольную борьбу, настольный теннис, шахматы и шашки. К участию допускались сборные команды 47 городов Российской Федерации, имеющих почетное звание «Город воинской славы». Возраст участников от 12 до 15 лет. Грозный на этом значимом мероприятии представили учащиеся общеобразовательных учреждений столицы, а также представители мэрии Грозного. В состязаниях по вольной борьбе чеченские спортсмены боролись в 5 весовых категориях, в каждой из которых они заняли победные места. Таким образом, столичные школьники завоевали первое общекомандное место по борьбе, не проиграв ни одной схватки. Кубок организован с целью массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Лучших участников определяет профессиональная судейская бригада. Итоги соревнований проводятся как по каждой дисциплине отдельно, так и в общекомандном зачете. Воспитанник республиканского борцовского клуба «Ахмат» Инал Темирсултанов стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в весовой категории до 51 килограмма. На протяжении всего турнира Инал демонстрировал свое мастерство, технику и невероятную волю к победе. Его упорство и решительность помогли ему уверенно преодолеть всех соперников на пути к заветному золоту, рассказал заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Вице-премьер Чеченской Республики поздравил Темирсултанова и пожелал ему дальнейших успехов в спорте и новых ярких побед. В Республиканском центре спортивной борьбы имени Бувейсера Сайтиева прошел мастер-класс с участием известных борцов мирового уровня. Об этом сообщили в Минспорте Чеченской Республики. Главным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион Разамбек Жамалов. Он провел работу на ковре, показав технические приемы и поделился опытом с молодыми спортсменами. Также участие в мастер-классе приняли олимпийский чемпион Джамал Атарсултанов, чемпион мира и Европы Аббас Гаджимагомедов, призер чемпионатов мира и Европы Заур Батаев, финалист чемпионата Европы Ахмед Батаев, победитель первенств России и мира Магомед Салях Оздамиров, а также победитель и призер первенств России, Европы и мира Магомед Эми Эльтимиров. Мастер-класс собрал большое количество юных борцов, тренеров и любителей вольной борьбы. Участники получили возможность перенять опыт у титулованных спортсменов и поработать вместе с борцами мирового уровня, отметили в ведомстве. На автодроме «Крепость Грозная» 12 мая текущего года развернулись настоящие страсти скорости. Работники отрасли связи Чеченской Республики сошлись в захватывающих соревнованиях по картингу. Мероприятие было приурочено к важной дате, предстоящему 25-летию образования ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которая широко отмечается 13 августа. Для сотрудников, привыкших работать с сигналом и эфиром, это стало отличным способом переключиться, проверить реакцию и почувствовать адреналин настоящих гонок. В заездах приняли участие 12 специалистов из филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики и Управления по Чеченской Республике филиала ФГУП, главный радиочастотный центр в Южном и Северокавказском федеральных округах. Чтобы определить сильнейших, участников разбили на 3 группы по 4 человека. Борьба шла не на шутку, каждый стремился показать лучшее время круга, ведь в финал выходили только 4 самых быстрых и ловких пилотов. Картинг, несмотря на кажущуюся простоту машины без кузова, потребовал от связистов максимальной концентрации и мастерства управления. Итоги турнира оказались триумфальными для хозяев эфира. Первое и второе места завоевали представители филиала РТРС. РТПЦ Чеченской Республики, продемонстрировав превосходную технику вождения. Третье место досталось достойному сопернику из филиала ФГУП ГРЧЦ в ЮСКФО, который также показал отличный результат. Победитель увез с трассы почетный кубок и грамоту, а призеры получили заслуженные награды, подтвердившие их статус лучших гонщиков дня. Футбольный клуб «Ахмат» завершил сезон

0: 2025 и 2026 «Мир РПЛ» ничей с футбольным клубом «Сочи». Несмотря на то, что итог матча никак не мог повлиять на турнирную таблицу, команды были мотивированы на то, чтобы добиться результата в завершающей игре сезона. Ахмат приехал заблаговременно на поезде и провел в Адлере предигровую тренировку. Черчесов выпустил с первых минут Канджибека, отличившегося голом в предыдущем туре. Также с первых минут вышел Канате вместо обычно игравшего Милкадзе. Команды начали осторожно и только в конце тайма создали один момент на двоих. Кенджибек бил прицельно и опасно, но выручил Дегтев. Больше опасных моментов в тайме не было, да и ударов немного. В перерыве Черчесов выпустил Милкадзе, одного из лучших бомбардиров команды в текущем сезоне. Совсем другой футбол показали команды во второй половине. Моменты пошли один за другим. И в основном жара была у ворот хозяев. Сколько моментов было только у Самородова и Милкадзе на двоих? Не случайно при всей феерии голкипера Сочи Дегтева эксперты назвали Самородова лучшим игроком матча. Именно после подачи Самородова счет открыл Цаке, пославший мяч в девятку ударом головой. Ахмат додавливал соперника весь тайм, и вот победа казалась близка. Но уже через 2 минуты Сочи воспользовались ошибкой гостей и счет сравняли. Спасибо командам, что, несмотря на формальный характер встречи, они оставили на поле все силы и подарили праздник футбола болельщикам и телезрителям, смотревшим матч. Ну и напоследок, бразильский легионер Грозницев Исмаил Силва продлил контракт с клубом по схеме 1 плюс 1. Впервые Исмаил перешел в Ахмат летом 2017 года. На короткое время футболист уезжал в чемпионат Саудовской Аравии и вернулся в Ахмат в 2024 году. Он принял участие в 178 официальных матчах грозненской команды, в которых забил 8 голов и отдал 17 голевых передач. Желаем Исмаэлю еще много игр и голов за Ахмат. И на этом у меня все. Всего доброго. До новых побед. С вами был Сулейман Абдулкудусов.
1: Все спортивные достижения этой недели. Радость победы и горечь поражений. Все это в программе «Спринт».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены два термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душиглодолыш Керлнышк. Халхшни Арка операция экспорт алчуком проекта цдош, но в через публикоши экспортни таронш алсами ушелар белгалдин в имех даскадыров Рамзан. Карарчхан на мой экспорт платформе для регистрации Янью регионера бай компании. Из года еще предприниматель на халхшни арчу майднашк боула шей таронш алсамяха. Цюнх болхам в имех даскадыров Рамзан битин ВКонтакте Агоне. И что в имех даскайтин регионерчу бизнес векалша дарлястнелар Сауди Аравия Аманя Даянчу бизнес-миссишка. Галфуд, Шезерт, Елх, Эл, Чуд, Цхан,

HR-бой Эмирадж Хадабя Чук Гайтмя. Тулсо в регион правительства России экспортный центр Леренью Барт Штат и Улчхайна война Керл Тарун Шлурил Эл-Хайтин Кадыров Рамзан. Сейсана бена ток зайша юлчар кирмазеч мэтте дияяк тарлушду мэтте гэш тэгш хилэрц дюэзн. Цюнх болган бена мэхгдэ хэхамч с гостуми депутат, ногчи республики энергетики дэгдэр киори гул юлч оперативный штаб кюгал хочу Делимханов Адам, ша мэтгэ инспекции с хилчул тэ. Иш цуха айтин дейн комплекс бэлгшалар цухок эхдалерин. Хош мэхиллара баймахка алам хуаттам чолхэ бутсунды лом цюлч мэтгэш каннислушду токмаш яхкар. Зин жду инфраструктуре. Регион Айдала сатсыз деш бел жду, цюна тэхлон ждаях рехул. Терк муниципальный кошторчу елучу России Олимпиаде региональный мюрат толом хошна хехар хошна дина ведомства соухташ. Ишта халгарч президент России Турпалхоч Кадыров амат хажицарахчу региональный урали фонд елла премиш. Цюнх болха амбина регион дешра элмна министра да аев хош баутис. Соуш дар церемония даяна чулгюр тарчу льемарши елчу школя. Ишт мероприятия да лучшила муниципалитет администрации Кюгалхоч Игаев Айса. Угрехал министр Хейши Хайсин Дишархой Тулми Олимп Центра Белха Гайтми. Даевс Билгалдин Карачара Тирк Оштарчу Школи Дишархой Дикайтм Шхилар. Царь Яхна Ис Халхара Тхэпхитта Призовой Меткаш. Хейхна Тайлчхайна Иштхэма Шхилар. Единый партия хол программе Бахар Хошна Хейтер Гулдар Юг Айю Нохчи Республика. Хабатанчо регион Бахар Хош Чуделла Тэпхи Эзер Соуда Долуар Боузейтин Лаам. Ишхаклуш Дума Сочу Кёрчу Агонях Мокшал Алшера Дешра Нех Инфраструктуриях Меттигаш Кепе Ялурах Предпринимательшна Одарах Кеймехалч Агонях. Сёл жала нахте Ецар Кёрт Меттиг партия председателя Медведев Дмитрий регионер Чугаралли приемнию. Тега Бахар Хош Второю партии выкалш сацхан кейтарш дадаха хейхарш кладуга. Ишта болбешу мобильный точкаш. Цигах шейла амхойбу багар хош с болбеш. Болберзича материал швоушах тюган хаусорю единой партии кюрчу хочдара исполкоми. Студия Ир Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью

0: семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель.

0: ваша заслуга, команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. О существовании вирусов ученые догадывались давно, но увидеть их своими глазами человечество сумело лишь в прошлом веке, после изобретения мощных электронных микроскопов. Бактерии способны погружаться в жидкость и всплывать на ее поверхность, изменяя свою плотность. Если просуммировать все время, которое люди провели в космосе, то выйдет 30 400 дней или 83 года. Первое коммерческое СМС-сообщение было отправлено в 1992 году. Благодаря жизнедеятельности водорослей на Земле появились некоторые горные породы. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие цены.

0: призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.

0: февраля 30-20. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Идея на миллион.
2: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
1: Закрома Родины.
2: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
1: Ищу работу днем с огнем.
2: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Но в республике Абёрш бу Единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмыш. Сержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халк думе халк доттур бол кандидат. Идерге дейсредеш кетчу даяна сёл жалаше кюрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
8: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8-800-333-28-98.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Ну что ж, вынужденная пауза у нас уже позади, сейчас можно уже активно читать ваши сообщения, правда. Забегая вперед, скажу, что только одно сообщение я вижу в Телеграме, на сервисном номере также ничего нет, но все еще будет. У нас, во-первых, есть в этом часе хорошее время, ну и если не успеем, то следующий интерактив нам поможет в этом. Перед тем, как зачитаю сообщение, хочу опять-таки напомнить, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну и к сообщению. Добрый вечер. Доброго вечера вам. Хочу передать салам маршал моим родителям Масуду и Амине. Написали без подписи. Вот этим замечательным людям мы тоже передаем док салам маршал. Ну и хорошую песню попросили. В этом часе она и так стояла. Немножечко передвинули вперед. Илья Сабиев на радио Грозный.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: и старше 12 лет.
1: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Но в республике Абёрш бу единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмыш. Сержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халх думе халх доттур ол кандидат. Идерге дейсредеш кетчудаяна сёл жгала шекюрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна хами министр Дудаев Амад Волш. Тогда ид карарчара багархой дезер ду республики кюгалхо пач халх думе республики парламент и муниципальный гоншка депутат Шхарж. Сентябрь батахер бол Шхарж Машка кандидат Шбилгалба, бахар хой тарою цифровой кепя. Нудаев Амадшик Амеля Хайтин Шхарж Машдерг доузит Шхилар регион Хами Гирс Школа. Кандидат Шнюкабу Леринч операции ветераныш он жигархой, тайп-тайп нарчу гоуза Левекалш. Сер дезерду единой России партии хол программ Кочи. Хичондех шош дейтин гражданыш жигарда лучшилар компании Дая. Сара хал программит тох чудела эзернашка дадулорш. Белгалда дез новчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам баригул долч. Сел жалар Чухамбеевц, рахчу республике сих чугуен клинической больнице атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии иш сайлин ортопеди отделение. Мероприятие да лучшала регион мокшал алшер министр Алханов Адам из хэжна карлияхнчу отделение щур чхоли. Больнице юх мочхал хирургии отделение ца беньят судэг регионе. Из шорья рехул сацамте еснер судэг цамгаршеш духхалар. Ишт больнице ецна юш бол медицине гэрс. Ортопедия отделения Леринют Аметиган Цюнтарон Шхерью Лаккар технологичный годер Волвалар Цхалон Шелчу Цудек Травм Шелчарна года. Алшоняду отделения Шарах Борбай Герк операция Цуюхаду протез Шехкар. Больница Сайел Кечешу Керл кардиологии отделения Мокшал Алшер Министр Лаккар Махадин Аметиги Одинчу Белгий. Белгалдин из Нистелхелар Халгарч Президент России Турпалхоч Кадыров Аматажит Зарахчу Региональный Уралли Фонд. Цхавайт эцхайт майднат ая лерин ду ногчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха аш, очники пя доу старою, школышка, колледжышка, агропромышленный комплекса предприятишка. А онлайн кепя агродиктант портал да. Шолга Йолуч России диктант воушх тюрню Единая Россия партии федеральный проект Ацдухш. Да урил шумай бет эйл халхчир, тэ и толгде юг алуч шолчу хэна. Цюн алшою аграрниха аршлах дахар. Регионя диктант язер кюрт майтхэрю ногчи аграрно-технический колледж. Дэх шхой дезардут эй и тхаттарна жуеп шдал. Иш хаклу шхирду лат лилурах, дэхни лилурах, карачхэн агротехнологиях, селекциях, логистиках, кидукчу агонях. Жгала Гала Турпалхо. Цел документальный фильм Кели Илнер. Миллиончиков царахчу почал к мягпятан технический университет. Со призовой метки Акнер дошо баут цейлчу халкшню харчу кинофестиваля. Фильм Якнер пришо халк цуюган лари на регионе Арха Шеметтик Далац. Цуюк адюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза югмету турах. Цуюк ада лоч хилбу бёюш бол юг рали культури дэгшхой. Сухэни тиш бол.

көр чү шәһәрер чү грозненский муниципальный коштар чү абонент шкахошылға хылы газпром газораспределение грозный компании белхлой шей цана прокуратуре векалш болш царлерин чтергоне эснер халха газ заинт ирдах един хыл чү абонент шы законат дот чт этисаш дарцтек заинт ирдах ед балема сит тасха мышкач бу абонент шнте дикар садалар яхул иштхорын арбил чарт икач то газ за приборш на терго ярехул бартш хилдезер. Береги койк газ хирмазалла ларьярия. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Легендарная песня «Горянка» в исполнении Хусейна Исраилова прозвучала на нашей волне. Час приветов продолжается, мало сообщений, тем не менее, они у нас есть. Приятного эфира и времени нам пожелали, легкой смены, спасибо. И, в общем, к тому времени, когда я пришла слушать радио «Грозный», пишет Мадина, даже связь наладилась. Вот такие чудеса от нашей волны, будем считать. Ну да, это приятное совпадение, которое ради шутки было связано именно с нами. Ну что ж, вам хорошей связи, хорошей музыки и приятного вечера мы от себя пожелаем.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Новчи республики Абёрш бу Единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмыш. Сержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халк думе халк доттур ол кандидат. Идерге дейсредеш кетчуда яна сёл жала ше кюэрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна хамим министра Дудаев Амад Волш. Так дают карарчара багархой дезарду республики кюгалхо пач халк думе республики парламенте муниципальный гоншка депутат.

депутат шхар. Сентябрь батахер бол шхар жмашка кандидат шбил голба, бахар хой тарою цифровой кепя. Но даев амадшек амеля хайтин хар жмашдерг доузит шхилар регион хамегирс школа. Кандидат шнюкабу леринч операции ветераныш, он жигар хой, тайп-тайп нарчугоу залли векалш. Сер дезарду единый Росси партии хол программ коучия. Хичондек шош дейтин гражданыш жигарда лучшилар компании даяря. Сара хол программе тох чуделла эзернышка дадулорш. Белгалда дез ногчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам бари хол долч. Сюлжалар Чухамбеевц, Рахчу республике сих чугын клинический больниц, атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии, иш сайлин ортопедии отделений. Мероприятие да лучшала регион мокшал алчар министр Алханов Адам, из хэжна карлияхнчу отделений щур чхоли. Больницер юх мочхал хирургии отделений ца беньят судек регионя, из шор ярихул сацамте еснер судек цамгаршеш духхаларн. Ишт больнице ецна юш бол медицине гэрс. Ортопедия отделения Лерин Ют Аметиган Цюнтарон Шхерью Лаккар технологичный годер Волвалар Цхалон Шьолчу Цудек Травм Шьолчарна года. Алшоняду отделения Шарах Бор Бай Герк операция Цуюхаду протез Шьяхкар. Больница Сайел Кечешу Керл кардиологии отделений Мокшал Алшар Министра Лаккар Махадин Аметиги Адинч Белхи. Белгалдин из Нистелхелар Халгарч Президент Расси Турпалхоч Кадыров Аматажит Зарахчу Региональный Уралли Фонд. Цхавайт эцхайт майднат ая лерин ду ногчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха аш, очники пя доу старою, школышка, колледжышка, агропромышленный комплекса предприятишка. Тха онлайн кепя агродиктант портал дэ. Шолга йолуч Россия диктант воушх тюгню Единая Россия партии федеральный проект ацдохш. Даурил шу майбет эйел халахчир. Тэ итолгде югалуч шолчу хэна. Цюн алшою аграрниха аршлых дахар. Регионя диктант язер кюрт майтхэрю ногчи аграрно-технический колледж. Дэх шхой дезарду тэ итхаттарна жуэпшдал. Иш хаклу шхэрду лат лилурах, дэхни лилурах, карарчхэн агротехнологиях, селекциях, логистикиях, кэдукчу агонях. Жгала Гала Турпалхо. Цел документальный фильм Кели Илнир. Миллиончиков царахчу почал к мягдятан технический университет. Цо призовой метки Ахнер дашо бау цейлчу халкшню харчу кинофестиваля. Фильм Яхнер пхишо халк цуюган лари на регионе Арха Шеметтик Далац. Цуюк адуюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза югмету турах. Цуюк ада лоч хилбу бөюш бол юграли культури дэгшхой. Сухэнни тиш бол. Фильме хаусин чулдя проект автор санкета студентышц. Цар дейтин шаш бинчу болх. Ишта доузитин шайзеделларг. Ягинч газах де каште долчу кёрчу шахарерчу Грозненский муниципальный коштарчу абонентшка хошалгахыла Газпром газораспределение Грозной компании Белхлой шейцана прокуратуре векалш болш. Царлеринч тергоне эснер халха газ заинт ирдах един хилчу абонентша законыц дотч этисаш дарцтек. Заинт ирдах ед бэлле масит тасха мышкач бо абонентшнте де кар садалрехул. Ишторан арбилчарт Экачто газа приборшна терго ерехул бартш хилдезер. Береге койк газ хирмазалла ларьери. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики на календаре. Сегодня 20 мая. Этой ночью плюс 15, облачно с прояснениями. Завтра 21 мая и с утра мы ожидаем пасмурность на небе и температуру уже за окном плюс 19, днем плюс 24 и, возможно, будут уже осадки. Вот такой прогноз погоды на сегодня у нас получился. Далее, как и всегда, призываем вас оставаться на 105.4 FM, а я с вами прощаюсь. Напомню, что с 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов.
2: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршалдышек хоми махкой. Юга Грозный радио эфире аюк Оман Ламаштыш эл передач. И даушергу журналист Мусураев Азыр. Астыган студия хошалық кейхин, нежи юрт куаштара, месткл юртир вахарху, пизыгишки кинхегым. Ветеран, Висура Седмаад. Маршал Седмаад.
2: Дерев, салам маршал.
1: Седмаад, нохи жа дикха духу болчарны, мескете, са пээти палах юй. Хунд эчи дюхра нахан дэг дуғш, дэг худу. Сила вох яздарху, Абузар Эйдмиров, цей дюхра дэг дуғшик, халк яздарху вар. Юху дал геш дуэл царна, тэван дуғжвэйна. Дейн болдуғни, сэйю Умар вар, Важиби Хусейн вар, дал геш дуэл, кыса Абузар Эдмир, я машер, я киги ниш бухшу. Дот эчи осма аллара литературни пхалг ал, мегир дол шюрт ишу. Тан леш ди на вэшин кэмэл, сун дэла ара, худиношка ши култ абриччу хоч волчу, нох чигар вэл волч поэтах, публицистах, журналистах, Сайдулаев Хасанах. Цун дэла суна хэ хо, цинца цула халах. Вэ хахин ол дал геш дойл цунна сила вох яздар ху. Эдмир Абузар цани цани белашвин му цулсо хом Абузар кюгел хош директор хош ишкол дуанцуна рэн чахилла дешар хоқя. Таган леш динах халхиештилах дэнью ах Хасан вот масиях шоду. Изы цабулчарна витцилла хилтан бу. Амма ивоишвачарна дэгуору таган лэшин цунах хызы вэшт хош дулу доуха чулаятвин дош эрч. Седма дица мух унах вара лэшин дал я хорша вох хил волу. Сайдулаев Хасан. И хавалар, ту, меч халгар гулч яхна, дейца.
2: Сайдулаев Хасан Хамидович, сумвоз духаю, цани мест Абузар церхиял школя, Абузар директор ворс, тоши зауч вар, Хасан вар, су вар, Хасан бойш так вар, лирми так вар, юрта. Цани виндедол дейр, ашар, передач ворсты, а дейр, изгылышын, Из Хаквар и Шех Дош Эр. Сайдулла Хасан Цайзер из Байшолта и Воролса, Майбата, Средняя Азия, Киргизия, Ош Бос, Вара, Вину. Это Халхи, да, когда она и Саис Ерцин, и да, Хейн Зелер, и Нейн Зелер, Варит, да, Рубаш, Хестен, Кантвасер, Хасан, да, Гестерцин, и за там, вот, Вусу.
1: Амин.
2: Халхи, да, Хасан, Дизел ховер, шикант, вук, хояю, хусом на нашел халах, дакел нерцин, син шикант скуля, хирва белокс бешвор, тяхаз хен хачац. Хасан, средняя азя, дохар, хаос класси ван хала и киргиз мата. Юц адекс, вайдолча, халал школ ча кайхан сада, месгта. Назирта, юк ир школа ча кайхан сада, Абузар Духвиш, это Баса Баха, Ясиесу, Пенерожати, Цезарь Исбай, Хусла Хойтоша, Дари, это один из Белонек, Абул Белла Хасан. Стих Сезер, Пох, Дорс, Вор, это один из...
1: Вот хрена, седьмо, Шурей, он играет Дырх, а коммунизм, Маяк, Дырх, Ассана. Судя, чин так зорбни, бой Чилак, Арилари, Дюхалер.
2: Это один Адель Чилак, Эринен Нур, Эринен Эзнес, Ишта голор ши хаз каас тэйсир и пэз езар хуваш, иши голор

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.